Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Иисус исцеляет мальчика, больного эпилепсией. Когда Иисус и трое апостолов спустились с горы Преображения и пришли в долину, они увидели остальных девятерых апостолов, окруженных толпой. Люди задавали им вопросы. Не успел Иисус приблизиться, как из толпы выбежал человек и пал перед ним на колени. «Господи, смилуйся над моим единственным сыном!» — молил он. «У него бывают припадки, во время которых он падает и бьется в судорогах, часто бросается то в огонь, то в воду.

Я приводил его к твоим апостолам, но они не смогли помочь». Иисус был опечален тем, что у его учеников нет достаточно веры, чтобы исцелить мальчика. «О, маловерные!» — сказал он с сожалением. «Доколе мне быть с вами? Доколе терпеть вас?» Обернувшись к удрученному отцу, Иисус сказал: «Приведи ко мне своего ребенка». Как раз в тот момент, когда привели мальчика, у него повторился припадок. Он упал на землю с пеной у рта, судороги сотрясали все его тело. «Как давно это началось у него?» — спросил Иисус. «С самого раннего детства», — ответил отец. «Иногда нам кажется, что он уже умер. Если можешь, помоги нам, сжалься над нами». Иисус знал, что у отца больного ребенка нет достаточно веры в то, что Иисус способен исцелить его сына. И потому Иисус сказал ему: «Веруешь ли ты хоть сколько-нибудь? Для верующего нет невозможного». «О, Господи, верую я!» — воскликнул отец со слезами. «Помоги мне избавиться от сомнений! Укрепи веру мою!» Иисус приказал нечистому духу выйти и больше никогда не мучить мальчика. Мальчик вскрикнул, вздрогнул и остался неподвижно лежать на земле. Иисус склонился к нему, взял за руку и поднял. Мальчик подошел к отцу, он был совершенно здоров. Апостолы, оставшись наедине с Иисусом, спросили его: «Почему мы не смогли исцелить мальчика?» «По неверию вашему», — сказал Иисус. «Помогать больным вы сможете, лишь пребывая в посте и молитве». И Господь говорил о том, что им необходимо укреплять веру в Бога.

Покинув северные области Кесарии Филипповой, Иисус и апостолы отправились обратно в Капернаум. По дороге Иисус сказал ученикам: «Сын человеческий будет предан и погибнет от рук человеческих, но на третий день после смерти воскреснет». Апостолы не поняли, что означают эти слова Иисуса, но спросить не решились. По дороге некоторые из апостолов завели спор о том, кто из них будет самым главным в Царстве Небесном. Они все еще продолжали думать, что Иисус установит свое царство на земле, а их вознаградит высокими должностями. Когда они пришли в Капернаум, Иисус повел апостолов в дом одного из местных жителей. Иисус не желал привлекать толпу, поэтому мало кто знал, в каком месте он остановился. Во время их пребывания в Капернауме Симона Петра остановил человек, собиравший с народа дань на содержание Иерусалимского храма, и спросил: «Не даст ли твой учитель положенного пожертвования на храм?» Вернувшись домой, Петр рассказал Иисусу об этом случае. Иисус сказал: «Возьми удочку и пойди к морю. У первой же рыбы, которую поймаешь, раскрой рот и найдешь нужную монету. Возьми ее и заплати за меня и за себя». Петр выполнил все в точности, как сказал Иисус. Он нашел во рту рыбы монету и уплатил налог, после чего вернулся туда, где они остановились. Когда все апостолы были в сборе, Иисус спросил: «О чем вы так горячо спорили по дороге в Капернаум?» Ему никто не ответил. Им было слишком стыдно отвечать. Но Иисусу было хорошо известно, о чем они спорили, когда шли по пыльной дороге. Он сказал: «Кто хочет быть первым, должен служить другим». Взяв на руки хозяйского ребенка, он добавил: «Никто не сможет войти в Царство Небесное, пока не станет, как малое дитя. Кто доверчив и скромен, как малое дитя, будет самым почитаемым в Царстве Небесном. Вы же прежде всего должны заботиться о том, чтобы не совершить ничего такого, что может подорвать чью-либо веру в Меня». Для того, чтобы апостолам стало ясно, насколько важен для Бога каждый человек, Иисус сказал: «Если у кого-нибудь 100 овец, и одна из них заблудилась, не оставит ли он 99 и не пойдет ли искать пропавшую? А когда найдет, он радуется ей больше, чем тем, которые находятся в загоне. Так и Отец ваш Небесный не хочет допустить гибели даже одной единственной души». Затем Иоанн рассказал Иисусу, что они видели человека, который исцелял именем Иисуса. «Мы запретили ему делать это, ибо он не был один из нас», — сказал Иоанн. «Вам не следовало так поступать», — возразил Иисус. «Тот, кто совершает чудеса во имя Мое, помогает Мне в Моем великом деле». Иисус был удручен из-за того, что апостолы так мало понимали Его и дело, которое Он пришел совершить.

0: Гельмут рано остался сиротой, но на свое счастье попал в хорошие руки. Сердобольный старик, который зарабатывал себе на жизнь тем, что по вечерам зажигал фонари, а днем чистил их от пыли, взял мальчика к себе в подручные. Старик был богобоязненным и таким же одиноким, как мальчик. Потому-то этот человек знал и понимал, каково не иметь в этом мире близкой души, способной разделить горе и утешить в печали. Пока Гельмут был совсем маленьким, дедушка Ганс поручал ему носить лестницу, вернее, держаться за самый ее кончик. А мальчику казалось, что он здорово помогал старику, подставляя свое худенькое угловатое плечико под вспомогательный инструмент, столь необходимый в их работе. Да, это была их работа. И каждый из них выполнял ее добросовестно. Но больше Гельмуту нравилось, когда вечером, придя домой, дедушка усаживал мальчика к себе на колени и раскрывал на столе толстую книгу в кожаном переплете. Дрожащее пламя свечи благоприятствовало тому, чтобы во впечатлительном сердце ребенка еще глубже и сильнее отпечатывались правдивые слова Священного Писания. Гельмуту было интересно слушать и от того еще, что дедушка Ганс всегда сопоставлял вечные истины с жизнью, что делало их доступными для понимания ребенка. «Помнишь, Гельмут, как сегодня одна бабочка близко подлетела к огню фонаря и упала, опалив себе крылышки? Она перепутала скудное пламя газового светильника со светом солнца и потеряла жизнь. Грех, как обманчивый огонек, влечет нас к себе. Но Бог предупреждает своих детей. Наказание за грех – смерть. Нельзя впускать грех в сердце, а нужно лететь на солнечный свет Слова Божьего, который есть жизнь для нас.
1: Дедушка, а почему бабочка перепутала свет фонаря и свет солнца? Ведь они так не похожи.
0: Потому что ей было недостаточно солнечного света, а хотелось еще чего-то необычного, захватывающего, того, что запрещали ей родители.
1: «Как жаль, дедушка, что она не послушалась, ведь она умерла, ведь так же?»
0: «Да, Гельмут, она умерла».
1: «А я не хочу умереть, дедушка, поэтому буду внимательно слушать, что ты мне читаешь. Я хочу жить так, как учит Бог».
0: Дедушка в сердце своем поблагодарил Бога, который помогал ему воспитывать этого маленького сиротку настоящим христианином и благородным человеком. Когда Гельмут подрос, дедушка поручил ему носить уже собственную лестницу. У мальчика появился также свой участок с фонарями, за который он нес ответственность. А после работы ему разрешалось поиграть с друзьями. Чаще всего эта возможность предоставлялась днем после чистки фонарей. И Гельмут не заметил сам, как стал не очень прилежно относиться к своей работе. Сначала он не менял воду, потом перестал споласкивать тряпку, а позднее: «Ты тут стоишь между деревьев в стороне. Кому нужен твой свет? Да никто тебя и не видит. Чистый или не очень. Не буду тратить время на то, чтобы почистить твое старое поцарапанное нутро, господин фонарь». «Да ладно уж», – добавил Гельмут после некоторого молчания, вспомнив дедушкины наставления. «Ладно, буду чистить тебя раз в неделю. Гельмуту показалось, что фонарь печально вздохнул. Но он, радуясь сэкономленному времени, побежал к друзьям. Потом Гельмут решил, что фонарь достаточно чистить раз в две недели, а потом один раз в месяц. А еще через некоторое время он и вовсе перестал его чистить. Дедушка привык доверять мальчику и не проверял за ним его работу. Только стал старик замечать, что прежний внимательный ребенок уже не так искренно молится и не так серьезно относится к Божьему Слову. Старый Ганс не имел основательных причин для своих догадок, но сердце его и опыт подсказывали, что что-то изменилось в поведении Гельмута. Дедушка привык все возлагать на Господа. Все проблемы решал только с ним. И когда однажды рано утром мальчик отправился в контору за заработной платой, старик, оставшись один, получил возможность помолиться о том, что его беспокоило. Получив деньги, Гельмут был очень рад. Только вот совесть настойчиво и неотступно твердила ему что-то очень важное. Однако по дороге мальчику попали знакомые ребята, и он провел с ними некоторое время. Потом рассматривал витрины магазинов, где было много всякой всячины, и представлял, что когда вырастет, то купит себе красивый костюм и тросточку, и никто из знакомых ребят не узнает его. Все будут удивляться, что это за важный господин появился в их бедняцком квартале. Гельмут не подумал, что к тому времени и мальчишки, с которыми он играет, вырастут и тоже станут взрослыми. Только когда в центре города, где он все еще находился, стали зажигать фонари, мальчик вспомнил о своих обязанностях и о дедушке, который верно беспокоится уже о нем. Гельмут побежал. Он подумал, что уже не успевает к тому времени, когда нужно зажигать фонари, и дедушке придется выполнить часть его работы. И, может быть, дедушка заметит, что фонари не очень чистые. И, может, ах, он думает исключительно о себе, а дедушка, старенький дедушка, со сгорбленной спиной и дрожащими руками, забытым совершенно. У мальчика защемило сердце. Ему вспомнилось, как тяжело дышит дедушка, взбираясь по лестнице, и как, спустившись, он долго стоит, держась за сердце. Однако, как не торопился Гельмут, он все-таки опоздал. Фонари горели. Мальчик бежал изо всех сил, но в парке зацепился за выступавший из земли корень и растянулся во весь рост. Кошелек с деньгами выскочил из его кармана и скрылся в высокой траве. Гельмут всхлипнул. Когда он поднялся, то увидел, что разодрал на одной ноге штаны и до крови разбил колено. Но куда же упал кошелек? Мальчик, не обращая внимания на боль, опустился на колени и стал шарить в траве. Эх, как плохо видно! И Гельмут невольно посмотрел вверх. Да-да, тут горел тот самый забытый закопченный фонарь, свет которого был так нужен в этом темном, заброшенном уголке парка в эти минуты. Поиски ни к чему не привели. Гельмут шел медленно. На него было жалко смотреть.
1: Хорошо, что по дороге никто из знакомых не встретился. Но вот кто-то тронул мальчика за плечо. Это был дедушка. Он уже давно ждал внучка, но боялся идти его искать, чтобы не разминуться. «Что случилось, мой мальчик? Ты сам на себя не похож. Почему так поздно?»
2: «Дедушка, я виноват! Я очень виноват!»
1: И Гельмут заплакал сильно, навзрыд, сотрясаясь всем телом.
0: «Тихо, тихо, мой мальчик! Идем домой. Ты расскажешь мне все, как есть, и тебе станет легче».
1: И старик, нежно обнимая мальчика, увлек того в свой маленький домик в конце улицы.
0: «Ну-ну, перестань плакать. Ну, будет, хватит. Перестань же. Что-нибудь придумаем».
1: От тихих и добрых слов, от нежного взгляда старческих глаз, от теплого прикосновения рук Гельмуту хотелось плакать еще больше. Но, преодолев слабость, он скрепился и выговорил:
2: «Дедушка, ведь все это произошло из-за того, что я не чистил тот фонарь в дальнем углу парка».
1: Ребенок глубоко вздохнул, проглатывая жгучие, рвущиеся наружу слезы.
2: «И остальные фонари тоже счистил. Очень плохо».
1: Старик проникновенно посмотрел на мальчика, будто испытывал, насколько искренним было его раскаяние.
0: «Гельмут, я рад, что ты это понял. Это стоит тех денег, что ты потерял. А как насчет чистоты твоего сердца? Не закоптилось ли и оно?»
1: Мальчик задумался. Он уже привык к тому, что дедушка говорил притчами. Для Гельмута не было ничего странного в том, что физический мир является образом духовного и помогает понять, увидеть небесный свет.
2: «Дедушка, а ты видишь это, да? Я знаю, ты видишь, что мое сердце закоптилось. И Господь, Он тоже видит. Милый дедушка, я так виноват!»
1: Мальчик вдруг вспомнил маленькую красивую бабочку, которую привлек обманчивый свет фонаря. Вспомнил, как нелепо она погибла, опалив крылышки.
0: «Гельмут, Господь милосерд к нам, и если мы приходим к Нему с сердцем, полным сожаления о нашем грехе и с желанием не грешить, Он прощает нас».
2: «Ну, дедушка, на что же мы теперь будем жить?»
0: «Не горюй, Гельмут, у нас есть кое-какие сбережения. Я не говорил тебе о них, чтобы сделать сюрприз. Хотел отправить тебя в школу в будущем году. Но на все воля Божия. Если не в будущем году, так через год». У Ганса перехватило дыхание. Он давно мечтал о школе. Он всегда с восхищением смотрел на мальчишек, которые ходили в школу, и каждый из которых имел собственную грифельную доску. Грифельная доска и школа были заветными желаниями Гельмута. Он подумал: как все-таки добр дедушка! И как он только догадался! Но теперь его мечта, которая могла осуществиться и почти осуществилась, умерла, так и не родившись. «Так мне и надо», —
1: ведь я пренебрегал своими обязанностями и огорчал Бога своим поведением. И я наказан, и наказан по заслугам, думал мальчик, полностью соглашаясь с осуждавшей его совестью. Бедному ребенку было очень тяжело. Если бы не мудрый дедушка, который сеял в его душу доброе семя Божьей любви. «Не плачь, Гельмут, ложись спать спокойно. Бог по-прежнему любит тебя, но Он хочет, чтобы ты научился быть послушным. Поэтому то, что произошло, послужит тебе во благо, малыш. Спи спокойно». Утром Гельмут чистил фонари. Мальчик очень старался. Дедушка даже улыбнулся, глядя на его усердие, и пошутил: «Осторожно, Гельмут, не протри дырку!»
2: «Нет-нет, дедушка, я всего лишь только отмою сажу!»
1: Когда дело дошло до фонаря в углу парка, Гельмут трудился с особым тщанием, поскольку стекло очень загрязнилось, и под ним скопилось много засохших мух, жуков и бабочек.
2: «Бедняжка, прости меня, я постараюсь исправиться», твердил Гельмут извинительно фонарю.
1: Когда пришло время зажечь фонари, сердце мальчика трепетно забилось. Он предвкушал, как ярко они будут гореть и как красиво будет ложиться мягкий свет на пушистую листву деревьев и кустарников в городском парке. Когда был зажжен тот дальний фонарь, что некоторое время оставался без должного внимания, Гельмут радостно оглянулся. Оказывается, очень приятно, когда работу делаешь как для Господа, от души. Мальчик отошел в сторону, чтобы на расстоянии полюбоваться на обиженный им фонарь, свет которого был теперь очень ярок. Может быть, от того, что вокруг него наиболее густо росли кусты и деревья. А может, от того, что впервые за долгое время он снова стал чистым, каким был разве что тогда, когда только поселился в парке. Вдруг мальчик споткнулся. Отходя назад, не заметил, как под ноги ему что-то подвернулось. Он упал, и рука уперлась во что-то, что не было ни травой, ни корнем дерева. «Неужели?» подумал Гельмут и поднял вверх к свету фонаря маленький мешочек. О, это был он, потерянный кошелек! Ребята, о том, что было дальше, вы можете и сами догадаться. Но слова, которые сказал дедушка Ганс, когда узнал о чудесной находке, я думаю, представляет и для ваших сердечек большую ценность. Послушайте, он сказал: «Не пренебрегай своими обязанностями, мой мальчик. Никогда не пренебрегай. Избегай искушений, которые склоняют тебя к непослушанию. Держи в чистоте светильник своего сердечка. А обо всем остальном Господь сам позаботится. Поверь, Он знает, в чем ты имеешь нужду».

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали новую серию лекций, посвященных первому посланию апостола Павла к фессалоникийцам. В течение следующих 14 передач мы с вами будем говорить об этом послании, которое, как и все остальные произведения Павла, начинается со вступительных слов приветствия. Мы достаточно подробно остановились на этих двух стихах в нашей предыдущей лекции. Поэтому давайте просто прочтем эти строки еще раз. «Павел и Силуан и Тимофей, Церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Третий стих этой главы, на мой взгляд, принадлежит к числу очень важных стихов Священного Писания. И именно этому стиху я бы хотел посвятить сегодняшнюю нашу передачу. Итак, давайте прочтем третий стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Павел перечисляет три самые характерные черты фессалоникийской общины, за которые он непрестанно благодарил Бога. Во-первых, это было дело веры фессалоникийцев. Во-вторых, труд их любви. И, наконец, в-третьих, терпение упования на Господа Иисуса Христа. Как я уже сказал, это очень важный стих, который представляет нам с вами весьма важные богословские истины. Дело в том, что здесь Павел соединяет воедино три основные христианские качества – веру, надежду и любовь. Кстати сказать, в первом послании к Коринфянам апостол также приводит эти три качества вместе. В 13 главе первого послания к Коринфянам, в 13 стихе, мы читаем такие слова. «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Прежде чем мы двинемся дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что здесь, как и во многих других своих посланиях, апостол Павел придает особое значение числу три. Как-то мне довелось беседовать с одним серьезным ученым, который участвует в создании космических ракет. Он руководит разработкой и созданием термощита, позволяющего космическому аппарату не только попасть в космос, но и благополучно вернуться на Землю. Так вот, в ходе нашего разговора этот человек спросил меня, не доводилось ли мне замечать, что все в нашем мире отличается тройственной природой. Я попросил его пояснить данную мысль, на что он сказал: «Мы с вами живем в материальной вселенной, которая состоит из трех основных составляющих — времени, пространства и материи. И вам ни за что не удастся назвать что-то четвертое. Но это еще не все. Время тоже имеет три составляющих — прошлое, настоящее и будущее. И опять-таки никто не сможет назвать что-то четвертое. А наше пространство, как известно, состоит из длины, ширины и высоты. Существуют, правда, разговоры о гипотетическом четвертом измерении, но оно относится скорее к области фантастики, нежели к этой материальной вселенной. Действительно, друзья мои, мы с вами можем легко увидеть, что вся эта вселенная, в которой мы живем, имеет тройственную структуру. То есть она как бы несет на себе отпечаток Божественной Троицы. Вы без особого труда сумеете найти этому множество разнообразных иллюстраций в самых различных областях. Например, из планарной геометрии мы знаем, что три пересекающиеся прямые всегда формируют законченную плоскость. Интересно, что Слово Божье указывает на тот же самый факт. Например, апостол Павел
характеризует человека как некую триединую сущность. Мы обсудим этот вопрос более подробно, когда будем говорить о пятой главе данного послания, где в 23 стихе апостол пишет: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Этот стих говорит нам о том, что даже человек представляет собой единое целое, состоящее из трех элементов. Есть и другие интересные отрывки Писания, показывающие значимость числа три. В самом начале Бог соединил мужчину и женщину, сказав, что эти двое станут одной плотью. И действительно, они становятся одной плотью в том ребенке, который у них рождается. То есть, когда их становится трое, они оказываются связаны особыми, объединяющими их узами. А обратили ли вы внимание, что в книге «Бытие» названы только трое сыновей Адама? При этом можно не сомневаться, что у Адама и Евы было значительно больше детей, как сыновей, так и дочерей. Скорее всего, у них родилось в общей сложности около сотни или даже более детей, ведь они были родоначальниками целой расы людей. Но только трое из их сыновей — Каин, Авель и Сиф — названы по именам. Все это еще раз подчеркивает, какую роль играет число три в Священном Писании. И не случайно Павел придает этому числу такое значение, приводя именно три главных качества христианской жизни, или, если хотите, три главных христианских добродетелей. Любопытно, что эти три качества неразрывно связаны с прошлым, настоящим и будущим. В прошлом это было дело веры, в настоящем это труд любви, а в будущем это будет терпение, упование. Необходимо понять, друзья, что эти три элемента представляют собой биографию истинного христианина, являясь постоянными и неотъемлемыми чертами его жизни. Вообще говоря, вера, надежда и любовь — это некие абстрактные существительные. Они кажутся нам чем-то далеким и недосягаемым, тогда как мы сами находимся здесь, в этом мире. И наша с вами задача — это перевести эту абстрактную теорию на язык реалий нашей жизни здесь, в этом мире. То есть преобразовать эти понятия в нечто конкретное. Именно это и делает апостол Павел в первой главе изучаемого нами послания. Он приносит эти абстрактные понятия с далеких и недосягаемых вершин на нашу бренную землю, где живем все мы. И как же он делает это? Апостол просто называет то, в чем состояло дело веры фессалоникийцев, труд их любви, а также терпение упования. Он говорит об этом в 9 и 10 стихах этой главы, называя три главных этапа в жизни фессалоникийских верующих. Давайте прочтем строки 9 и 10 стихов этой главы. «Вы обратились к Богу от идолов», — пишет Павел. «Это было дело их веры. Чтобы служить Богу, живому и истинному», — продолжает апостол. Это уже был труд любви фессалоникийцев. И, наконец, их терпение и упование состояло в том, чтобы ожидать с небес Сына Его. Наверняка вы сейчас подумали, что само по себе выражение «дело веры» — это достаточно странное понятие. Ибо мы с вами знаем, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Как говорит сам Павел во 2 главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. Однако здесь наш приход к Богу назван делом веры. Кстати, именно об этом пишет Иаков во 2 главе своего послания в 18 стихе. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих,
а я покажу тебе веру мою и дел моих». Это и есть дело веры. То есть дело веры — это метод, посредством которого наша вера демонстрирует себя другим людям. Вот почему теология Иакова и теология Павла никоим образом не противоречат друг другу, как утверждают некоторые исследователи, поскольку и тот, и другой пишут об одном и том же. Нередко мои радиослушатели присылают мне письма, в которых говорят, что это я обратил их к Богу. Но нет ни одного человека, которого бы я обратил к Богу. Я просто не в силах сделать этого. Один человек как-то даже сказал мне: «Много лет назад вы спасли меня, и я никогда не забуду вас». Я ответил, что признателен ему за то, что он не забывает меня, но это вовсе не я спас его. Все, что я сделал, это принес ему Слово Бога. А Дух Божий совершил уже свою работу в его сердце. Вера — это ответ души человека на Слово Бога. Когда человек откликается на Слово Бога, он начинает жить и поступать по вере. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 7 стихе 5 главы: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Да и сам Господь Иисус говорил то же самое. В 6 главе Евангелия от Иоанна, в 28 и 29 стихах мы читаем: «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Спаситель вовсе не утверждал, что мы можем прийти к Богу со своими делами. Наоборот, Он подчеркивал, что мы должны приходить к Богу по вере. Когда живая вера появляется в жизни человека, она начинает реально проявлять себя. Хорошую иллюстрацию данного принципа можно увидеть в одном случае из жизни апостолов. Мы находим эту ситуацию в 5 главе Евангелия от Луки. Помните, как Господь Иисус сказал Симону Петру: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Петр сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». Фактически, Петр сказал ему: «Мы ловили всю ночь и не сумели ничего поймать. Мы хорошо знаем это море, и наш опыт подсказывает, что продолжать попытки попросту бесполезно». Но заметьте, что Симон Петр говорит далее: «Но по слову твоему закину сеть». То есть, повинуясь Господу, апостол Петр решил вновь забросить свои сети в воду. Друзья мои, это и есть дело веры. Как верующие, мы должны осознать, что наша вера — это наши действия по Божьему Слову. Когда мы действуем в соответствии с тем, что говорит нам Слово Божье, наша вера будет явно видна этому миру. Это и есть дело веры. То же самое можно увидеть на примере Каина и Авеля. В чем состояла проблема Каина? Он был грешником по своей природе, но также он был грешником по своему выбору и по своим поступкам. Мы читаем в 4 стихе 11 главы послания к евреям: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каким же образом Авель стал праведен? Неужели вы думаете, что он был во всем правильным и безгрешным человеком? Конечно же, нет. Однако, даже будучи таким же грешником, как Каин, Авель ответил на слово Бога и поверил Богу. А когда он поверил Богу, он был спасен и лишь проявил свою веру, принеся подобающие жертвы. Вера, друзья мои, является мостом, связующим верующего и Бога. Именно она доносит Божье Слово до нашего сердца, и мы отвечаем Ему. Обращение — это вера в то, что говорит нам Бог.
Фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Придя в Фессалонику, Павел вовсе не стал читать жителям проповеди о грехе идолопоклонства. Он не стал убеждать их, какую мерзость представляет в глазах Бога почитание идолов. Придя в город Фессалоники, апостол проповедовал Христа. Идолопоклонство не являлось для этих людей чем-то омерзительным. Но когда они услышали проповедь Павла, в которой им был явлен Христос, они поверили Богу и обратились к Нему. И когда они обратились к Богу, они автоматически отвернулись от идолов. Это и было делом их веры. Однако Павел непрестанно вспоминал не только дело веры фессалоникийских братьев, но также и труд их любви. Итак, что же такое труд любви? Бог спасает нас вовсе не любовью. Он спасает нас благодатью, которая есть не что иное, как любовь в действии. Нам кажется, что такие понятия, как труд и любовь, не очень сочетаются друг с другом. Но все дело в том, что истинная любовь не будет сидеть сложа руки. И когда эта любовь действует и трудится, этот труд не является чем-то тягостным. Позволю себе повторить одну иллюстрацию, которую я уже неоднократно приводил в наших программах. Совсем маленькая девочка идет по улице и несет на руках тяжелого младенца. Проходящий мимо человек спросил ее, не тяжело ли ей. Она ответила, «О, нет, это же мой брат. Любовь меняет в этом мире очень многое. И никакая работа не является тяжелой ношей, если это труд любви». Господь Иисус расставил в этом вопросе все точки над «и», когда сказал «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если вы не любите Его, все Его заповеди будут для вас не более чем утомительной и непонятной рутиной. Я лично думаю, что это даже не стоит наших усилий. Как-то утром, в понедельник, мы с дочерью ехали на моей машине в церковь. Я попросил ее помочь мне с какой-то работой, и она согласилась посвятить этому несколько дней. По дороге мы застряли в пробке и от нечего делать начали наблюдать за другими людьми, которые точно так же, как и мы, ехали утром на работу. Я заметил, что на лицах всех этих людей отражалось одинаковое чувство напряженности и неудовольствия. И мы с дочерью начали думать об этом, придя к выводу, что 99 человек из 100 занимаются в своей жизни делом, которое они ненавидят всем сердцем. И как это здорово — делать то, что вы любите делать. В этом случае это является подлинным трудом любви. Если работа для Господа является для вас сегодня тяжкой ношей, мне кажется, что сам Господь Иисус сказал бы вам: «Бросьте это дело и не тратьте свое время попусту». Спаситель не хочет, чтобы труд для Него был для нас тягостным бременем. Мы должны любить Его. И тогда, что бы мы ни делали для Него, это будет трудом любви. Именно это должно отличать жизнь каждого истинного верующего. Как-то я пришел домой с работы совершенно без сил. Мои домочадцы стали убеждать меня сделать передышку и отменить все запланированные на следующий день дела. Я ответил так. Работая, я чувствую усталость, но я не устал от самой работы. Уверяю вас, друзья мои, это поистине здорово, когда мы чувствуем усталость, отдавая все силы работе для нашего Господа. Такая работа никогда не наскучит. Любовь к Богу выражается в повиновении. Меня утомляют все эти разговоры о том, что нужно быть посвященными христианами. Если вы хотите говорить о какой-то посвященности, докажите это! Докажите это своей любовью! А любовь эта обязательно проявит себя в повиновении. Третье, за что Павел хвалит фессалоникийских верующих,
Это их терпение упования. Эти люди обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. А также они ожидали возвращения с небес Божьего Сына. Это и было их терпением упования. Каждый человек живет с какими-то надеждами на будущее, и эти надежды, в чем бы они ни состояли, поддерживают его. Наш мир можно без всякого преувеличения называть местом надежды. И во все века люди знали об этом. Мартин Лютер говорил: «Все, что делается в этом мире, движимо надеждой». А за много столетий до него знаменитый философ Софокл сказал: «Именно надежда поддерживает большинство людей в этой жизни». Нет лекарства, подобного надежде. Нет побуждающей силы более сильной и действенной, чем ожидание чего-то лучшего, предстоящего нам завтра. Иными словами, человек опирается на надежду и не имеет в этой жизни иной поддержки. Поэтому какой чудесной и славной становится жизнь, когда мы служим живому и истинному Богу, ожидая с небес Его Сына. Это называется блаженным упованием. Многие люди сегодня возлагают свои надежды на отдельных людей, думая, что какой-то человек сможет разрешить все наши проблемы, принеся мир и процветание в нашу жизнь. Но, друзья мои, человек не способен на это. Бог изгнал человека из рая, потому что человек стал грешником. Однако с тех самых пор люди стараются построить рай в этом мире, вдали от Бога. В течение долгих столетий церковь думала, что она строит небесное царство, но это было не так. Поэтому, если ваше упование зиждется на этом мире, вы гоняетесь за несбыточной мечтой, которая лопнет подобно мыльному пузырю, стоит ей оказаться в ваших руках. На это ли вы уповаете сегодня, друзья мои? Опирается ли ваша надежда на какую-то политическую партию или какую-то земную организацию? Да смилостивится Бог над теми, кто возлагает свои надежды на тщетные человеческие усилия и ничтожные людские силы. Я не думаю, что какой-то человек, какая-то партия или организация в этом мире смогут разрешить проблемы этого мира. Скипетр нашей вселенной находится в руках Божьего Сына, и Он воспользуется им в свое время. Я не могу сказать, когда это произойдет, но одну вещь я знаю точно. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Zum Einsatz kamen aufgrund der Unterstützung aus den USA auch Frequenzen abseits der eigentlichen Rundfunkbänder im Bereich 6400, 6800 und 11500 kHz. Unbestätigten Informationen zufolge soll auch der ebenfalls mit inoffiziellem Hintergrund agierende Sender von Radio Libertad, welcher in Richtung Mittel- und Südamerika Sendungen ausstrahlte, für die Ausstrahlung von Sendungen von Radio Free Russia zum Einsatz gekommen sein. In der folgenden Ansage aus dem Jahr 1972 werden Frequenzen im Bereich von 26 und 46,9 Metern sowie eine Sendezeit von 16 bis 23 Uhr Moskauer Zeit angesagt.
1: Внимание, внимание! Вы слушаете радиостанцию «Свободная Россия». Говорит НТС, Народно-трудовой союз российских солидаристов. «Свободная Россия». Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно на коротких волнах 26 метров и 46,9 метра. Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно с 16 до 23 часов по московскому времени без перерыва. Для перевода в среднеевропейское время нужно часы начала передач уменьшить на 2 часа. Мы повторяем волны и время. Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно на коротких волнах 26 метров и 46,9 метра с 16 до 23 часов по московскому времени –

0: 6.800 und 11.500 Kilohertz. Unbestätigten Informationen zufolge soll auch der ebenfalls mit inoffiziellem Hintergrund agierende Sender von Radio Libertad, welcher in Richtung Mittel- und Südamerika Sendungen ausstrahlte, für die Ausstrahlung von Sendungen von Radio Free Russia zum Einsatz gekommen sein. In der folgenden Ansage aus dem Jahr 1972 werden Frequenzen im Bereich von 26 und 46,9 Metern sowie eine Sendezeit von 16 bis 23 Uhr Moskauer Zeit angesagt.
1: Внимание, внимание! Вы слушаете радиостанцию «Свободная Россия». Говорит НТС, Народно-трудовой союз российских солидаристов. «Свободная Россия». Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно на коротких волнах 26 метров и 46,9 метра. Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно с 16 до 23 часов по московскому времени без перерыва. Для перевода в среднеевропейское время нужно часы начала передач уменьшить на 2 часа. Мы повторяем волны и время. Радиостанция «Свободная Россия» работает ежедневно на коротких волнах 26 метров и 46,9 метра с 16 до 23 часов по московскому времени без перерыва.
0: Der Sendebetrieb und alles drumherum erfolgte konspirativ. Im Gegensatz zu Radio Free Russia durfte Radio Liberty sein russischsprachiges Radio Svoboda offiziell ausstrahlen. Hier eine Station-ID dieses Programms aus dem Jahr 1965.
2: Говорит радиостанция Свобода.